0: наши Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всего мира, благостояние святых Божьих церквей, соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Своими мирами, всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих в путь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: сей граде, сем всяком граде, стране, верую живущих в них. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благорастворение воздуха по изобилии плодов земных и времени

0: всякие скорби, гневы и нужды.
1: Господи, помилуй!
0: И спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй!
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: Духом сердце, я души от сего помышления нашего Родцы.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.

Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего, наместника архимандрита Тихона, с братьями святые обиды.

Ваш милостив и человеколюбец Бог Еси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки.

святыми, возвыси род христиан православных и не спаси нам и милости Твоя Богатая, молитвами Всепречистую Владычице нашей Богородице и Пресвятой Девы Марии, силою честнабое животворящего Христа, предстательстве честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, Ижего святых отец наших, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского, преподобного мученика Корнилия, игумена Пскова Печерского чудотворца, преподобная матери нашей Марии Египетская и преподобные Фросинии Московские, святых и праведных Бога Отец Иакима и Анны, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе.

Господу на упование всех концов земли, сущих в море далече, и милостив, милости буди, Владыко, о грехах наших и помилуй ныне. Милости боится, любит Бог и си, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Владыко, многомилостиви Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая, Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательствы честных небесных сил бесплотных, честногославного пророка, предтечи крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живосвятых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворцев, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и живосвятых отец наших, святителя Михаила I, митрополита Киевского, и всех святых Твоих, благоприятную сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человеколюбие.

Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, и си на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь.

его и пять хлебу, и пять тысяч насу. Сам будет пари хлеба сия, пшеницу, вино, людей. Умножить сия во свете обители сей, в ограде всем и во всем мире своем. И вкушающие от них верные освети, я посетите благословляя и освящая всяческое пусть Боже нас, и тебя славу воссылаю, начальным твоим отцем, и все святым и благим, сотворящим твоим духом, и не имеющим на воде.

отвердишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отвердишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя. Мнози глаголят души мои, не спасение му в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах востах, и ко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил иси, Господне, и спасение, и на людях Твои благословение Твое. Аз уснух и спах востах, и ко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоя унзоши во мне утвердила, иси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзедоши главу мою, яко бремя тяжко тяготеши на мне, восмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего. Пострадах и слекохся до конца весь день сетуя хождах. Яко лядвие мое наполнившееся поругание, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави мя сила моя, святочию моей, то не со мною. Друзи мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои далече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетной и листивной весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю у своих. И бых яко человек, не слыша и не моего стих своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах Ты услышишь, и, Господи, Боже мой, яко редко никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь и ногам моим на мя велеречивыша, яко аз на раны мои готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящими без правды, воздающими зла его, сблагая болгахами за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мой, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мой, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вожида Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней безводне, так и во свете мне викси Тебе, видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу сне моей похвалите Тя, так облагословлю Тя в животе моим, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя и устна моя, радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе мене же прият десница Твоя, Тие же всуе искаша душу мою внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится, о Бозе, похвалится вся клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в тяйка былыси помощник мой, в крови крылу Твое возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дне возвах, и в нощи пред Тобой, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя, живот мой, аду приближися, привменен бы с нисходящими в ров бых, яко человек без помощи в мертвых свободе, яко я звени, спящий во гробе, уже не помянулась и к тому идти от руки Твоей отреновения быша. Положи же меня в рове преисподнем, в темных и сене смертней, нам не утвердись, и ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, положи же меня мир за себе. Предан бых и не исхождах, отче мой, из немогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день. Воздех Тебе, руцы мои, еда мертвыми творишь, и чудеса, или врачами воскресят, и исповедятся Тебе. Еда повесит во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвенней. Я к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя.
скую, Господи, отрейши душу, отвращайши лице Твое от меня. Нищ есть мас, и в трудях от юности моей вознежися, смирихся из немогов. На мне придуши гневе Твое, устрашение Твое возмутиши мя. Оба душами, яко вода везде не держаши мя вкупе, удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дне возвах, и в ночи пред Тобою да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твои, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои обновиться, яко орли юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своим и сеуви сыновом Израилевым хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, неже в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, неже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесне от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, елико отстает востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко уже щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его, яко Ты позна создание наше, помяну, яко персть есть мы, человек, яко трава одни Его, яко цвет цельный, так вот цветет, яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси у готового престола Свой Царствие Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не внидит суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил и землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века. И уны во мне дух мой, во мне смитесь, сердце мое помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих. В творениях руку Твоей поучахся, возде к Тебе рутся мои, душа моя, земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, подавлюсь и нисходящим ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. Я, как Тебе, взяк душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдой Твоей изведишь, от печали душу мою, милостью Твоей потребишь, враги моя, и погубишь все остужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Спасение душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помили всего мира, благостояние Святой Божией Церкви и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: По святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всех и воинств, и я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей граде,

0: ищи путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшись,

и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня. Вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши меня, яко исчезоше кадым дни.

Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в роды род. Ты воскрес, ущедриши Сион, яко время ущедрите, Его, яко приеди время. Яко благоволишь, раби Твоя, у камени Его, и персти Его ущедрят. И убоятся имени Господня языцы, и все цари земсти, славы Твоей я. Яко соизъездит Господь Сион, и явится во славе Своей. Презрена молитва смиренных, и не уничижи моления их. Да напишется сие в роды, и люди зиждеми восхвалят Господа. Яко проничи с высоты святые свои, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание кованных, разрешите сыну межфленных. Возвестите всегодня имя Господне, хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратьте людям вкупе, царем еже работайте Господеви. Отвещай ему на пути крепости и гумоления дней моих возвестими. Не возведи меня во преполовении дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твою суть небеса. Да погибну Ты же пребываешь, и вся яко ризу обещают, и яко одежду свиеши их, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твое не оскудеют. Сыны вераб Твои вселятся, и семь их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твое, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться о корле, юность Твоя, творяй милостыни Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своему Исеове, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый милостив Господи, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико стоят востоца от запада, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыну, щедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко перстье смы, человек, яко оторва дни Его, яко цвет сильный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильной крепостью творящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа.

и ныне и присно во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание велилепо, то блеклося Иси. Одеяйся светом, я куризу, и простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основай землю на твердие, не преклониться век века. Бездная коризу одеяния, на горах стонут воды, от запрещения твоего побегнут, от гласа грома твоего боятся. Восходят горы, нисходят поля, вместо я же основалась им. Предел положил Иси, гоже не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напоятся звери сильно, ждут и нагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени дадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак, на службу человеком извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человеку, масти телится илием, и хлеб сердце человеку крепит. Насытится древа польская, кедри ливанский жизнь насадил. Там у птицы вогнездятся, и родивы жилище предводительствует ими.

Горы высокие ленем, камень прибежище зайцем, сотворилась луну времена, солнце поздно запад свой, положилась и тьму и бысь ночь, в ней же пройдутся звери дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе, воссия солнце и сображься, в ложах своих лягут, изыди человек на дело свое, на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, все море великое пространное, тому гади же не числа, животное малое с великими, тому корабли приплавают, змии сей, Его же создал, если ругатися ему, всяк тебе чаю дайте пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отверзши тебе руку всяческой исполнятся благости, отвращу же тебе лице возметутся, ты миши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся». Послеши Духа Твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Буди слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях Своих. Презирай на землю, творя ее, трястися, прикасаясь у горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе. Да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: и ныне и присно во веки веков. Аминь. Исповедайтеся Господеве, призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведите все чудеса Его. Хвалитеся о имени святом Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа. Взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну. Помяните чудеса Его, яже сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамля, раби Его, сыновили Иаковля, избранние Его. Той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помянув век завет Свой, слово, еже заповедав тысячи родов, еже завещав Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Ханаане, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом малейшим и пришельцем в ней, и приидошу от языка в язык, от царствия в людеины, не остави человека, обидите их и обличение их цари, не прикасайтесь к помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека в раба, продан бысть Иосиф, смириша в оковах нос его, железо пройди душа его, донде же прииди слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и отпусти его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе и старца его умудрите, и в ниде Израилева Египет Иаков пришельство в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи их, паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, и лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, Арона его, жизнь бра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земле Хамове, послать тьму и помрачи, яко преугорчиши словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыба их, воскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речи придоша песи мухи скнипа во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляешь в земли их, и порази винограды их, и смоква их, и сотры всякое древо пределы их, речи придоша прузи гусениц им же небе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи их с сребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися, Египет, во исхождениях, яко нападе страх их наня, распростре облак покров им огне же просветите им нощью, просиши и придоша красть их хлеба небесного насыти их, разверзи камень и потекоша воды, потекоша безводных реки, яко помяну слово святое свое ежику Аврааму, рабу своему, изведи люди свои в радости, избранные свои в веселье, и даде им страны языков и труды людей наследоваша, якуда сохранят оправдание Его и законы Его взыщут. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое твое тело, плащаницею чистую обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв положи, но 3 дня воскресл, Господи, подая мира и вели и милость.

Во страсти шедшего гроб жены, воеже помазать и тело Твое, Христе Боже, видишь ангелы во гробе и ужасошися, глас бы слышав от них, яко воскресе Господь,

время оно воскрес Иисус за утро, первую субботу, и вися прежде Марии Магдалине, из нее же изгна семь бесов, она же шедше возвести с ним бывшим плачущимся и рыдающим. И они, слышавши, яко жив есть, и виден бысь от нея, не яша веры. По сих же двема от них грядущима и вися инем образом идущима на село, и та шедше возвестисто прочим, и не тема веры яша. Последи же возлежащим им единому на десяти вися, и поноси неверстию их и жестосердию, яко видимшим его посташа не яша веры, и речей им, шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, и же веру имет, и креститься спасен будет, а и же не имет веры, осужден будет. Знамени же верующим сия последуют, именем моим бесы изденут, языки возглаголят новые, змея возьмут, а сии, что смертно испьют, не вредит их, на недужные руки возложат, и здрави буду. Господь же убо, по глаголанию его к ним, вознесся на небо, и седя одесную Бога, они же шедше проповедаша всюду Господу поспешествующую и словоутверждающую последствующими знамениями.

jest na tej świętym Ewangelii, że jest na tym Ewangelii.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, мирский князь блаже ему же написахомся, заповеди Твои я не послушавши, крестом Твоим осудися, приразися бути яко смертно, отпади же власти Твоей державою, и немощны обличися.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, избавитель рода человеческого и нетленной жизни начальник в мир пришел иси, воскресением бы Твоим раздралась и смертные пелены, еже славословим все и славного прославися.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, сила немощных воскресения падших и нетление умерших был еси Христе, плоти Твоей страстью, яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, ущедрый падший образ и воскреси сокрушенный, Садитель Бог и обновитель, умершлен бы всех оживи, яко прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, невещественная древле лестница, и странно иссохший путь моря, Твое являше Рождество чистое, еже поем все, яко прославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сила Вышнего и постась совершенная, Божия мудрость воплощися пречистая, и с Тебе к человекам приближися, яко прославися.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, мученик яви светлостьми украшаем, добротворцу предстоишь Христу от Него удобряем, яко даров Ты за именит божественных, мученичи Феодоре.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, божественными вооружився Феодоре оружие веры, вражи секлы си твердо душетленные полки, и победитель бы в смученике венчался и си.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, тварь в страсти Твоей изменяшися, зрящий Тебя в нищетне образе, от беззаконных поругаема, основавшего вся божественным мановением.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, от персти по образу мя рукою Твоею создал Иси, и сокрушенно паки в персть смертную за грех Христе сошед в ад, совоскресил Иси.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, ниже всех высших Христос, умалися малым чьим страстью плоскою ангельского естества.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, мертв со беззаконными вменився, сияя жена в венцем славы Христе, явился Иси от воскресения.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, иже времени превыше всякого, яко временем Творец, из Тебе Деву волею младенец создался.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чрево пространнейшее небес воспоим, им же Адам на небесех радуйся живет.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, ополчение злочестивое, якого его досилен, победил еси, и строптивого змея все хитрости попрал еси.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, яко усерден душею, умышлением благочестивым славне, злочестивых погубил еси.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Иисус Бог наш, Тебе славу знай, Отцу Сыну и Святому Духу не Христа, и во веки веков.
1: Аминь!
3: Мужеством души в веру оболкейся, и глагол Божий, как и ты в руку взем, врага победил еси, мучеников привели Феодоре, с ними Христу Богу молясь, не престаю всех нас.
4: Страдальцев пресветлую доброту придите все, песнями и венцы вернее Феодора венчаем. Дар бо Божий велик миру явись и сияньми чудес, врага бо побежд велиара страдания честными, а дождяет вместо кровных каплей исцелений токи. Сими уба всем радуемся Христу и дает, мир не скуден, тем и пием Ему моли непрестанно о всех нас.
3: Божественное всеоружие восприим, идольскую лесть не сложив, ангелы восставил есть, и восхвалите подвиги Твоя, ибо божественную любовь и ум распалив, на огненную смерть доблественно дерзнул еси, тем же Ты заименито просящим Тя, даруешь божественное дарование, страстотерпче Феодоре, сего ради вопиемте, моли Христа Бога грехов оставления подати, чтущим любовью святую память Твою.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В напасти многоплетенная впад от враг видимых и невидимых, бурю одержим бесчисленных согрешений моих, и я, как теплому заступлению и покрову моему чистая, ко пристанищу притекаю Твоей я благости, тем же пречистая, и с Тебе воплощенному бессемена, молись прилежно о всех рабех Твоих, непрестанно молящих Тебя, Богородице Пречистая, молящий Его присно согрешения оставления даровати, воспевающим достойно славы.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, предстоишь и судишь, яко судим, Боже мой, не вопия, Владыко, суды знася языком, им же страстью Твоею Христе, вселенней соделал есть и спасение.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, побеждена бысь смерть, мертв пленяет, адова врата, сия цуба разоршуся, я же по чистиства, вся ми даровашися.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, страстью Твоею Христе, врагу оскудеша оружия, противным же ежево отхождением Твоим града разрушишися, и мучителева дерзость незложенна бысть.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, видевши на древе тебя, Христе, пригвождена дева, я же не болезненно тебя родшая, матерские болезни претерпе.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, все превознесеся, Божественная гора Дому Господня, превыше сил, Богоматерь явственнейшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, законов естественных кроме, едина дева, росший владычествующего тварью, сподобилась Иси божественного звания.
0: Святый великомученичий Феодоре, моли Бога о нас, уязвил еси змия, уязвите тебя хотящего, и терпеливыми сопротивлении мученик явился еси, воя прилежно тебя укрепльшему, слава силе Твоей, Господи.
1: Святый великомученичий Феодоре, моли Бога о нас, изнурив плоть многими ранами, помысл непреклонен, поставил еси треблажение, воя усердно тебя укрепльшему, слава силе.

0: Твоему, яко кедры Христе, языков шатанию сокрушил еси волею владыку, яко изволил еси на кипарисе и на певке и кедре, плотью совозвышаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, в рове Христе преисподнем положишь и Тебя бездыханно мертво, но Твоею язвою забвенное мертвое, и же во гробях спящее уязвен, с собою воскресил еси.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, поститеся, утвергися, Адам, вкушая смертоносного древа первый, но сего грех потребляет, распнися вторый.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, естеством человеческим страстен же и смертен был еси, и же бесстрастный невещественным божеством, а бестливый, умершленное Христе, от преисподних адовых воскресил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, облаце веселья, сладость кропите сущим на земли, яко от рача до деси, и же сый прежде век, от Девы воплощся Бог наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, житию и плоти моей свет воссия, и дряхлость греха разруши, напоследок от Девы без семени воплощся Вышний.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, кроплением плотских кровей, уставил еси демонскую на пагубу приносимую кровь, непобедиме Феодоре.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, о нрава благочестива, о доблественно разума, о веры теплейшая, честного страстотерпца, ею же Бога получи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко злодей праведнику судися, и со беззаконными на древе пригвоздися, повинным оставление даруя своею кровью.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, единому бо человеком, первым Адамом древле в мир вниди смерть, и единим воскресение Сыном Божиим явися.
0: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, блюстителя положил еси падшему херувимы древо жизни, но видевшися двери отверзошися, явился бы еси, путь отворя разбойнику в рай.
1: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, пусто ты испровержен бы смертью единого, еже бо многое богатство сокровищества, едино всех нас Христос истощил есть.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, естество человеческое, работающее греху, Владычица чистая, Тобою свободу получи, Твой бо Сын, яко Агнец, за всех заколается.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, вопием Ти все истине Богоматери, прогневавшие рабы избави, единого дерзновения к сыну имаши.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, победил еси усердием дерзостным низлагающих, на кресте простерт и гвоздьми прободаем блаженне, изображая спасительную страсть держдителя.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, законно страждущему Христос тебе является, в темнице затворену, воздвизая яко подвигоположник,

0: благословенную славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Воскреслыйся от гроба всесильный спаси, и, отвидев чудо, ужасейся, и мертвый восташа, тварь же видящий радуется с тобою, и Адам веселится, и мир спаси мой воспевается присно.
2: Ты си светом роченным, ты си воскресение всех, и живот человеков, и всех совоскресил, и си смертную державу спаси разорив, и адова врата сокрушил, и слове, и мертвый, видевший чудо, чудякуся, и всяка тварь срадуется в воскресении Твоем, человеколюбче,

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, не терпел еси, Владыко, за милосердие, зрите человека смертью мучима, но пришел и спаслыси Твоею кровью, человек быв, сый благословен и препрославлен, Бог Отец наших.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, видевши Тя Христе облаченного одежду отмщения, ужасошися вратницы ада,

0: Господи Христу Твоему честному и воскресению, о суди правоца древнего едеме преслушания, но волею судим бысть, преступлющему разрешая прегрешение, пребожественный Отце в Бог и препрославлен.
1: Слава Господи и святому Христу Твоему честному и воскресению, спасли сию язвленного языком завистью человека-убийцы, во едеме вольное боугрызение вольной страстью, исцелил еси пребожественный Отец, Бог и препрославлен.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, зряше в ночи оба Иаков, яко в гадании Бога воплощенно, и есть Тебе же светлостью явися поющим, пребожественный Отце в Бог и препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, знамение я же в Тебе неизреченного проявляя снятие, с Иаковом борется, им же волею соединися человеком чистое, пребожественный Отце в Бог и препрославлен.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, в пищи Твоих подвигов, мученичи славне, вещь злочестие попалил еси, и светило благочестие поя был еси, благословен еси в храме славы Твоей, Господи.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, яко воевода, яко смысленный трезвенник делом, царя несмысленно и злочестиво примогл еси, и показал еси сего некрепко, укрепився силою духовною.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, кровью Твоею Христе, очерблено плоти Твоей зрящего деяния, трепетом ужасахуся многому Твоему долготерпению, ангельсти и чини, зовущее благословите все дела Господня, Господа.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты мое смертное одело, еси щедрее в бессмертие восстанием Твоим, тем же веселяющиеся благодарственно воспевают Тебя избранные люди и Христе, зовущие Тебе, пожертвобысть воистину смерть победою.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, виден был еси на кресте пригвождаем, и же богатый в милости, волею погребался еси, и тридневно воскрес еси, и избавил еси вся человеки, человеколюбче, верую поющие, да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, избави Тебя от истления, сошед в преисподнее Слове Божий, Его же создал еси Христе, силою Твоею божественную, и без истления сотворив, славы пресносущные Твоя причастника соделал еси, да поет зовущийся тварь и превозносит Христа вовеки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, виден бысь на земле Тобою, и с человеки поживе, и же благостью несравненной и силою, Ему же поющий всевернее зовем, усуществованное да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину Тебя чистую проповедующе славим Богородицу, Ты бы едино родила еси от Троицы воплощена, Ему же со Отцем и Духом все поем, да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
0: Святый великомученичий Феодоре, моли Бога о нас, на Тя уповав, мне ради крест и смерть претерпевшего, на крест воздыгохся, Владыко, и уязвляем стреляньми, и лютом прикасаясь ранам, Господи, попиял еси мученичий стражда, добле мудрене Феодоре.
1: Святый великомученичий Феодоре, моли Бога о нас, привел еси жертву чистую себе, зиждителю Твоему, радуйся, Феодоре, и отлучився славник Царству Небесному, с мученики священно взывая всегда, благословите вся дела Господня Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: спасению Твоему, яко в раи насажденно на лобнем спасе, три богатые древа Твоего пречистого креста, яко от источника божественного, от ребра Твоего Христе, напояемо кровью и водою божественною, жизнь нам прозябло есть.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, низложил и сильное, распнися всесильнее, еже низу лежащее в адове твердыни естество человеческое вознес, на отчим посадил и си престоле, с ним же тебе грядущую поклоняющийся величаем.
0: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, посреди осужденных, яко агнец возвышен был еси Христе на кресте, на лобнем месте копием в ребра прободаем, жизнь даровал еси нам перстным, яко благ, веруя чтущим божественное Твое воскресение.
1: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, и же своею смертью, смерти державу силою упразднившему Богу, все вернее поклонимся, яко и же от века мертвое совоскреси, и всем подает жизни воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жезл крепости дадеси естеству тленному, слово Божие во утробе Твоей чистое, и сие воскреси до ада поползшееся, тем же Тя всечистое, яко Богородицу величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, юже изволил еси Владыко, прими милостивно молитвенницу, Матерь Твою о нас, и Твоя благости всяческая исполнится, да Тя всеяко благодетеля величаем.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, ныне соблаженными соборы и мученическими лики, яко украшен страданьми, совотворяйся, свеселяйся, венец нося предстоишь желаемому Тебе, Феодоре.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, к высоте небесней взяться, о земных небрег, и желаемого Тебе конца сподобился иси, то самое совершение желаний, Феодоре, восприем радуяся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Яко Христос воскресе, все да уверуют, явися во Марии, потом же виден бысне село идущема, таинником же паки явися, возлежащим едино на десяти, их же крещате, послав на небеса вознесейся, от нюду же и сниде, утверждая проповедание множестве знамений.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ты, красен доброту и воевода благомощен, и славный во страдальцах воин принес Иси Христу, и миру дар божественный в Феодоре показался Иси.
0: И ныне и присно, и во веки веков аминь, воссиявшее солнце, як от чертога жених, из гроба днись, и ад пленив, и смерть упразднив, тебе родшие молитвами свет нам не спасли, свет просвещающий сердца и души, свет ходите всех наставляющий на стези повелений твоих и на путь мира.

милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божия. Всечестного Отца нашего, наместника, архимандрита Тихона,

Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

истинный Бог наш, молитва Пречистая Своей Матери, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых и праведных Богоотец Иоаким и Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ человека любец.

0: Jutrzejsza niedziela to trzecia niedziela po Pięćdziesiątnicy. Podczas boskiej liturgii usłyszymy jutro fragment Ewangelii według świętego Mateusza, w którym Chrystus przypomina nam, że światłem ciała jest oko oraz zachęca, abyśmy przede wszystkim szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Mamy czas postu apostolskiego, który przygotowuje nas duchowo do święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Słowa Ewangelii przypominają, że życie chrześcijanina powinno być ukierunkowane na Boga, a wszystko inne będzie nam dodane według Jego świętej woli. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do uczestnictwa jutro w niedzielnej liturgii w swoich parafiach. A na Fale Radia Ortodoksja zapraszamy ponownie jutro od godziny 16. W ramach przygotowania do świętej Eucharystii już dziś, tuż przed zakończeniem programu, wysłuchamy wspólnych modlitw przed przystąpieniem do świętego sakramentu. Była z Państwem Katarzyna Kiczko. Sława Иисусу Христу.
1: Молитвами, святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сыя вся исполняя, и сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля.

Вселенной, все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господню посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мати моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропиши меня и сопом не очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, вознашение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правобнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Я, куда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотелось и нас ради воплощся много милостиве, заклан быть яковча грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим. Та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы реклыся человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, бы владыка создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеди призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие оскверны плоти и духа, и научи мя совершать я святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтеся. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящего прикасающим тебя. И як уже не возмущался и сей скверных, и я уст нечистых, целующих тя, ниже моих возмущайся скверншых он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. В облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюся Тебе, яко един Сы свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемые смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Боже, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице дней, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклоне над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижд, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Вижд, яко умножившися паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази к души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство, гордость, кичей.

любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делатель еще был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни, явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согреши, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есмь почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возреть и видеть на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых Тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мя вся елихоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси мя ради милости Твоей я, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего.
Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши их паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои нос, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он не отринулась и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзость помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение мое и прощение мне подашь. Весь и зол множество, весь и трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видясь и очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все оставимые, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий еды же пияй чистым сердцем. Ты бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и благотворящая благодати. Не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Тей, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделого я независно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой,
яко благословенно суще ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, велико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых.

Несмь доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях и всех моих чувствах. И молитвами бессемя нарошшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессемя рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боеси недостойные попаляя, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меси любовью Христе, и изменил меси божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытите